0: вечер.
1: День вечер. С ними? Не нахожу в тебе.
0: Червоне дивани, червоне бандани.
2: СК Вроцлав.